Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Реклама.
1: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега Клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением. Деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
2: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
3: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
4: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Погода. Сегодня в Балаково ясно. Температура плюс 15 градусов. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 17, плюс 30 градусов. Ветер северо-западный 8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Профессиональная помощь детского психолога Черкашнева Наталья Владимировна. Обращайтесь в ДЦ «Гиппократ», бульвар Рос, 9, 7 микрорайон. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Центр семейной медицины «Омега Клиник» на Пролетарской, 71. Два отделения для взрослых и детей. Терапевты и педиатры, офтальмологи и неврологи, аллергологи и кардиологи, а также другие нужные врачи в одном месте.
2: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
4: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
2: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Реклама.
1: Мыши, крысы, тараканы, комары, клещи, блохи, плесень, грибок, неприятный запах. Мы не дадим им ни единого шанса. Дезинфекция «Сэспомор». Обрабатываем все, от квартиры до склада, от дачи до подвала. Быстро, эффективно, действуют скидки. Честные отзывы на Яндексе – наша лучшая рекомендация. Вызывайте «Сэспомор» 917-027-91-73. 917-027-91-73.
2: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
3: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова, Тарнавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-5500.
4: Тополиный пух, жара, июль.
5: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
6: Компания «Гефест Рост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест Рост», Тарнавская, 14, офис 4. 401.
7: Телефон 8-84-53-39-02-24.
8: Трудно дышать без капель?
9: Лор Бабошкин Дмитрий Александрович в Омега Клиник проводит операции по исправлению перегородки, удалению аденоидов и миндалин. Общий наркоз, госпитализация, один день.
8: Вернуть свободное дыхание проще, чем вам кажется.
9: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
10: Омега Клиник. Счастлив тот, кто
11: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 утра.
0: Авторадио. Номер.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 15 градусов. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно. Плюс 17, плюс 30 градусов. Ветер северо-западный 8 метров в секунду.
0: Реклама.
2: Магазин «Плитка» на базе «Кристалл». Отличный выбор керамической плитки. Постоянное обновление ассортимента, бесплатная разработка компьютерного 3D-дизайна и доставка для наших покупателей. Напротив остановки «Бегемот», вокзальная 21.
3: Звоните 68 12 12.

0: ворот двери.
1: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-00.
2: Реклама на Авторадио.

0: всему на суточно.ру. 6+. Вижу цель, не вижу препятствий.
1: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
2: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
3: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Авторадио.

0: Реклама. Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
1: Путь к здоровью начинается с желудка. Диагностика и лечение. Врач-гастроэнтеролог Сахнова Татьяна Григорьевна. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем.
4: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Трнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
5: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Столовая .рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
8: Боль в суставах мешает двигаться свободно? Таблетки и мази не помогают?
9: Современная медицина дает шанс вернуть подвижность. Лечение и восстановление суставов собственными стволовыми клетками. Безопасно, быстро, эффективно. Только в Омега-клиник. Процедуру проводит врач-ортопед-травматолог Комольцев Игорь Иванович. Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Телефон 46 20 20.
10: Счастлив тот, кто здоров.
11: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.
12: 44-82-81.
0: Музыка

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в столице.
0: Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 16+.
0: Погода.
6: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 15 градусов. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно. Плюс 17, плюс 30 градусов. Ветер северо-западный 8 метров в секунду.
0: Реклама.
7: Ищите домашнюю технику, которая не подведет? Магазин «Атлант» представляет легендарное качество для вашего дома. Холодильники и стиральные машины «Атлант», плиты и духовки «Гефест» созданы для уюта. Приходите к нам за покупками. Наш адрес: Саратовское шоссе 38, телефон 68-64-46.
8: Мыши, крысы, тараканы, комары, клещи, блохи, плесень, грибок, неприятный запах. Мы не дадим им ни единого шанса. Дезинфекция «Сеспомор». Обрабатываем все, от квартиры до склада, от дачи до подвала. Быстро, эффективно, действуют скидки. Честные отзывы на Яндексе – наша лучшая рекомендация. Вызывайте «Сеспомор» 917-027-91-73. 917-027-91-73.

0: Комарова, 135/6, город дверей. Город
1: дверей. Компания «Кровля. Региональная сеть». Все для крыши, забора, фасада, водосток, профтруба и прочие строительные материалы в любой ценовой категории. Все к нам, пенсионерам, льготная доставка. Мы находимся вокзальная 21Е.
2: 8-927-794-64-64.
3: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда. В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
4: Балаковская «Волжанка» – ресторан с историей. Мы знаем, как сделать ваш праздник идеальным. Два банкетных зала – до 60 и до 200 гостей. Опытный персонал, вкуснейшая кухня, интересная подача блюд и особенная атмосфера. Балаковская «Волжанка» – история, проверенная годами. Академика «Жук» – 10, 8-937-2-555-444. Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Роз 9, улица Ленина 107, плюс 7-937-801-89-92.
5: Тополиный пух, жара, июль.
6: Закажи жалюзи на Минской 16 и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
7: Больше не нужно бояться. Только в Омега Клиник. Процедуры ФГДС, колоноскопию, бронхоскопию можно пройти под наркозом. С комфортом, без боли и стресса. Запишитесь на консультацию прямо сейчас.
8: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
9: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
10: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: время объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: ВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Хватит заставлять родных работать.
3: А мне что, все красить?
4: Нет, только весь дом.
2: Собери родных в кино и смотри семейную комедию «Старый орел». Уже в кинотеатрах. 12+.
5: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Yeah.

0: вечер. Одна сцена. Все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
1: Первый фильм со смешариками.
2: Это какая-то игра, да?
3: А почему компьютер на корабле сказал, что мы врежемся в Сатурн?
1: Смешарики сквозь вселенные.
4: Ёлки-иголки!
1: В кино 6 августа. Категория 6+.
0: Авторадио.

0: Реклама. Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Трнавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
2: Хотите двигаться без боли? Бандажи, корсеты, медицинская техника, средства для реабилитации и многое другое в ортопедическом салоне «Ортомед» на Минской, 16.
3: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
4: Нужна вентиляция? В Полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
5: Компания «Гефест-Рост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест-Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест-Рост», Трнавская, 14, офис 4.
6: Телефон 8 84 53 39 02 24.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Госдуме напомнили о вступающих в силу в августе законах. Об этом подробнее через секунду.

0: Про главное.
1: В России сегодня начинают действовать новые законодательные нормы, предусматривающие индексацию накопительных пенсий и срочных пенсионных выплат. Об этом напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, с 1 августа накопительные пенсии вырастут на 17,3%, а срочные пенсионные выплаты на 19,32%. Изменения затронут более 160 тысяч граждан. Также с августа вводится уголовная ответственность за нарушение требований законодательства при заключении договоров об оказании услуг связи с иностранными гражданами и лицами без гражданства. За такое нарушение предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 1 года. Помимо этого, усилена уголовная ответственность за незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни граждан, а также за нарушение тайной переписки и телефонных переговоров. Если преступление совершено из корыстной заинтересованности, максимальное наказание составит до 4 лет лишения свободы.
0: Про запреты.
1: Правительство ввело запрет на майнинг криптовалюты в Москве, Подмосковье и на отдельных территориях Курской области. Постановление опубликовано на портале правовой информации, передает Интерфакс. Ограничения вводятся на период с 15 августа этого года по 31 декабря 2032 года. Отсутствие круглогодичного запрета на указанных территориях приводит к рискам дефицита энергомощности из-за подключения энергоемких майнинговых объектов к электрическим сетям, отмечало Минэнерго в пояснительной записке к проекту постановления.
0: Про людей.
1: Космонавт Олег Артемьев и Сергей Красаков завершили карьеру в Роскосмосе. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации на официальном сайте. В Роскосмосе поблагодарили космонавтов за вклад в развитие отечественной пилотируемой космонавтики и многолетнюю работу в Центре подготовки космонавтов. На счету Олега Артемьева 3 полета и 8 выходов в открытый космос с суммарной продолжительностью 53 часа 32 минуты. После ухода он планирует заняться личными и общественно-политическими проектами. Сергей Красаков совершил полет продолжительностью 195 суток в 2022 году. Роскосмос выразил благодарность космонавтам.
0: Про находки.
1: В России обнаружили новый минерал, который стоит дороже золота. Его назвали кольский ашкрафтин. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Миноборнауки. В состав минерала входит иттрий, редкоземельный элемент, поэтому это уже не просто красивый камень, это химический архив земной коры. Иттрий, кремний, калий, натрий и целая таблица Менделеева в одном кристалле отметили в ведомстве. Известно, что средняя цена за налет этого минерала на породе составляет 145 долларов за миллиметр.
0: Про рейтинги.
1: В топ-3 городов с самыми короткими поездками в пути на работу вошли хорватский Риека и Сплит, а также австрийский Филах. Об этом пишут ведомости со ссылкой на исследование. Самым быстрым российским городом стал Нижний Новгород. Дольше всего добираются до работы люди в нигерийском Лагосе. Москва в этом антирейтинге находится на 22-м месте. Официальный курс доллара 79 рублей 46 копеек. Курс евро 91 рубль 19 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

0: А вот авторадио со своей стороны абсолютно всегда и всем все готово отдать. Все самое лучшее, ценное, запоминающееся все, что сделает вас, наших слушателей, счастливыми. Мечты мы ваши исполняем, самые невероятные, самые заветные в 13-м счастливом сезоне нашей фирменной суперигры «Много денег на авторадио». 5 миллионов рублей, 5 ваших желаний – это наш призовой фонд. Для нас нет ничего невозможного, а потому готовы исполнить абсолютно все. Квартиру новую организуем, кредит на машину закроем, в путешествие вас отправим и даже поможем сняться в кино. Представляете, мы и это сделаем для вас. Главное – это выполнить простые правила игры. Заходите на сайт Авторадио, устанавливайте наш фирменный гимн в своем мобильном телефоне и рассказывайте о своей заветной мечте. Элементарно и просто. Присоединяйтесь к нам скорее, играем на деньги и мечты каждый день, несколько раз в день. Как всегда, движение только вперед. В студии с этого момента Ирина Лагутина, и я рада составить вам компанию в этот субботний день. Отличного желаю вам настроения. Здравствуйте.
1: За глаза твоего лица рот не забуду никогда, даже если умрет, даже если

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 21 градус. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно. Плюс 17, плюс 30 градусов. Ветер северный 7 метров в секунду.
0: Реклама. Ищите домашнюю технику, которая не подведет? Магазин «Атлант» представляет легендарное качество для вашего дома. Холодильники и стиральные машины «Атлант», плиты и духовки «Гефест» созданы для уюта. Приходите к нам за покупками. Наш адрес: Саратовское шоссе 38, телефон 686446.
2: Инъекции, капельницы и другие процедуры. К вашим услугам квалифицированные и заботливые медсестры центра «Гиппократ». В удобное для вас время 6 дней в неделю.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Балаковская «Волжанка» – ресторан с историей. Мы знаем, как сделать ваш праздник идеальным. Два банкетных зала – до 60 и до 200 гостей. Опытный персонал, вкуснейшая кухня, интересная подача блюд и особенная атмосфера. Балаковская «Волжанка» – история, проверенная годами. Академика Жук, 10-8-937-2-555-444.
5: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Магазин «Плитка» на базе «Кристалл». Отличный выбор керамической плитки. Постоянное обновление ассортимента, бесплатная разработка компьютерного 3D-дизайна и доставка для наших покупателей. Напротив остановки «Бегемот», вокзальная 21.
8: Звоните 68 12 12.
9: Мыши, крысы, тараканы, комары, клещи, блохи, плесень, грибок, неприятный запах. Мы не дадим им ни единого шанса. Дезинфекция «Сэспомор». Обрабатываем все. От квартиры до склада, от дачи до подвала. Быстро, эффективно, действуют скидки. Честные отзывы на Яндексе. Наша лучшая рекомендация. Вызывайте «Сэспомор». 917-027-91-73. 917-027-91-73.
10: Компания «Кровля. Региональная сеть». Все для крыши, забора, фасада, водосток, профтруба и прочие строительные материалы в любой ценовой категории. Все к нам, пенсионерам, льготная доставка. Мы находимся в вокзальная 21Е.
11: 8-927-794-64-64.
12: Иногда достаточно одного взгляда в зеркало, чтобы захотеть перемен. Пластический хирург из Саратова Шварцман Игорь Анатольевич – врач с большим опытом работы, ведет консультативные приемы и выполняет пластические операции лица и тела. И теперь прямо в Балаково, в Омега-клиник.
8: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
13: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
14: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка.

0: Команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru.

0: на суточную.
1: 6+.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: Авторадио.

шляпа слетает, значит, танцуем мы с вами знатно под хиты авторадио до выходной день. Прекрасная складывается картина. Лето, суббота и любимая музыка, которая звучит для вас на первом автомобильном. 1000 градов вещания, миллионы слушателей по всей стране. Нас можно и в умной колонке найти. Просто скажите ей «Включи авторадио». Сайты приложения наши также доступны. Подключайтесь, наслаждайтесь, обогащайтесь энергичными ритмами любимых хитов. С вами Ирина Лагутина.

0: Реклама. Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
1: Столовая.ру – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23.

0: Улица Морозова, 135/6, город дверей.
1: Город дверей.
2: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
3: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда. В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
4: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Рост 9, улица Ленина 107, плюс 7-937-801-89-92.
5: Тополиный пух, жара, июль.
6: Закажи жалюзи на Минской 16 и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
7: Реклама на Авторадио. 44-82-81.
8: Музыка.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 10 утра в Москве.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Москве заявили о готовности к переговорам с Киевом. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Россия по-прежнему готова к переговорам с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Москве. Собеседник агентства добавил, что эта украинская страна прерывала переговоры и даже запрещала их. Ранее министр иностранных дел, лидер предвыборного списка «Единой России» на выборах в Думу Сергей Лавров заявил, что Запад говорит, что еще подумает над тем, когда возобновлять переговоры с Россией, и настаивает на сохранении действующей в Киеве власти. При этом союзники Украины настаивают на объявлении перемирия и прекращении огня, после чего на территории страны появятся многонациональные силы во главе с Англией и Францией, и только тогда они сядут за стол переговоров, указал министр. Лавров назвал такой сценарий ультиматумом России.
0: Про регионы.
1: После жалоб местных жителей на очереди в Тюмени и Тюменском округе увеличили количество мобильных пунктов с чистой водой. Об этом рассказал губернатор Александр Моор. Он пояснил, что вся техника прибыла в Тюмень из разных частей Юга России.

0: прошла всю необходимую санитарную обработку, а часть грузовиков была оперативно переоборудована. Для оперативной работы мобильных пунктов на некоторые цистерны установили так называемые краны гребенки. МОУР уточнил, что отъезд цистерн предусмотрен только на дозаправку, а график работы мобильных пунктов корректируется с учетом мнения жителей. С 1 августа в регионе начнут работу больше 100 точек набора воды, добавил губернатор. Напомню, проблемы в Тюмени начались в середине июля. Тогда вода из-под крана приобрела резкий запах канализации. Некоторые тюменцы также жаловались на зуд после душа. Губернатор связал это с летним паводком и большим количеством органических загрязнений в Туре. В Тюмени области действует режим ЧС.
1: Про аэропорт.
0: В России до 2030 года должны обновить не менее 75 международных и региональных аэропортов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс. Работы запланированы в рамках госпрограммы развития транспортной системы. Она предусматривает реконструкцию существующих аэропортовых комплексов, а также строительство новых пассажирских терминалов. В числе объектов, где запланированы строительные работы и модернизация, аэропорты Благовещенска, Горно-Алтайска, Вологды, Краснодара и Ярославля. Кроме того, масштабные работы затронут воздушные гавани в регионах Севера и Дальнего Востока.
1: Про фестивали.
0: Сегодня в столичном парке «Заряде» открылась театральная неделя. Главное событие фестиваля «России. Театр общества». Информационную поддержку мероприятиям оказывает «Газпром Медиахолдинг». Его генеральный директор Александр Жаров входит в состав оргкомитета. До 9 августа парк превратился в большую сцену театральной России. В «Заряде» пройдут спектакли, уличные представления, пластические визуальные постановки, масочные шествия, мастер-классы, выставки и интерактивные программы. Официальное открытие сегодня в 8 вечера, но все площадки уже работают и ждут гостей. Добавлю, всероссийский марафон «Фестиваль театров России. Театр общества» реализуется при поддержке Министерства культуры России, столичного департамента культуры и президентского фонда культурных инициатив. Официальный курс доллара 79 рублей 46 копеек. Курс евро 91 рубль 19 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио.

0: смысл есть всегда, особенно выиграть в нашей фирменной суперигре «Много денег» на Авторадио. 13-й счастливый сезон. Исполняем мечты. Выполняйте простые правила и внимательно слушайте эфир. Прямо сейчас играем на деньги.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Да, друзья, в 13-м счастливом сезоне нашей фирменной игры «Много денег» на Авторадио действительно сбываются ваши мечты. Самые невероятные и самые заветные. Для нас нет ничего невозможного. Хотите ремонт в квартире сделаем? Да, пожалуйста, легко. Или баню вам построим на участке, или какой-то очень большой бриллиант подарим. Я вот знаю, девушки оценят. В общем, все, что угодно. Главное – мечтать громко и так, чтобы все об этом знали. Заходите на наш сайт, устанавливайте наш гимн «Авторадио» радио в своем мобильном телефоне и рассказывайте нам, что же вы такого хотите выиграть. 5 миллионов рублей, 5 ваших желаний – это наш призовой фонд, конечно же. С нами Озонбанк. В конце года состоится дополнительный 6-й суперфинал от нашего спонсора. Все обязательно будет. Ну а пока мы с вами играем на деньги и в банке 5000 рублей. Давайте же остановим с вами рулетку. Прекрасно сделали это и видим игрока. Номер телефона оканчивается на цифры 33-55. Игрока зовут Игорь. Следующее он нам пишет, что мечтает о домике на берегу Ладожских шхер. Очень красивая там природа. Ну так давайте же и будем, собственно, звонить да разговаривать. Мы ждем гимн Авторадио. Это вход в игру, это сразу гарантированный приз. И Игорь его получает, конечно же. Теперь хотелось бы поговорить. Это действительно Авторадио, да, мы звоним. Это действительно было Авторадио. Мы правда звонили, мы хотели поговорить, но, к сожалению, не получилось. Зато гимн у нас прозвучал. Гарантированный приз в размере 3000 рублей отправляется нашему игроку Игорю. Более того, наш партнер Озонбанк удваивает сумму выигрыша. То есть, по факту, 6000 рублей совсем скоро поступят на карту Озонбанка. Номер, а это главное, остается в игре. И, соответственно, мечта Игоря может уже исполниться в нашем следующем суперфинале игры «Много денег» на Авторадио. Если вновь рулетка выберет этот абонент, то будет, собственно, домик на берегу Ладожских шхер, где очень красиво и невероятная природа. В банке у нас с этого момента 7000 рублей. Давайте же запустим с вами рулетку. А я напоминаю вам, что впереди нас ждет еще и третий суперфинал, а в конце года и вовсе состоится настоящее новогоднее чудо от нашего партнера Озонбанка. Дополнительный розыгрыш вашей мечты. Рассказать о ней можно в нашем «Мечтабот», который находится на сайте Авторадио. Так что мечтайте, играйте, обязательно выигрывайте, а еще слушайте первое автомобильное радио всегда и везде. Чуть громче делаем ваши приемники и, как всегда, движение только вперед.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
2: Генеральный партнер.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 21 градус. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно. Плюс 17, плюс 30 градусов. Ветер северный 7 метров в секунду.
0: Реклама. Ищите домашнюю технику, которая не подведет? Магазин «Атлант» представляет легендарное качество для вашего дома. Холодильники и стиральные машины «Атлант», плиты и духовки «Гефест» созданы для уюта. Приходите к нам за покупками. Наш адрес: Саратовское шоссе 38, телефон 686446.
2: Балаковская Волжанка – ресторан с историей. Мы знаем, как сделать ваш праздник идеальным. Два банкетных зала – до 60 и до 200 гостей. Опытный персонал, вкуснейшая кухня, интересная подача блюд и особенная атмосфера. Балаковская Волжанка – история, проверенная годами. Академика Жук, 10А, 8-937-2-555-444.
3: Хотите двигаться без боли? Бандажи, корсеты, медицинская техника, средства для реабилитации и многое другое в ортопедическом салоне «Ортомед» на Минской, 16.
4: Мыши, крысы, тараканы, комары, клещи, блохи, плесень, грибок, неприятный запах. Мы не дадим им ни единого шанса. Дезинфекция «Сеспомор». Обрабатываем все. От квартиры до склада, от дачи до подвала. Быстро, эффективно, действуют скидки. Честные отзывы на Яндексе – наша лучшая рекомендация. Вызывайте «Сеспомор» 917-027-91-73. 917-027-91-73.
5: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
6: Компания «Гефест Рост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест Рост», Трнавская, 14, офис 4.
7: Телефон 8-84-53-39-02-24.
8: Хотите вернуть молодость и уверенность? В Омега Клиник помогут раскрыть вашу красоту. Пластическая хирургия для лица и тела, коррекция век, подтяжка лица, липосакция, эстетика груди и многое другое.
9: Скидка 15% на пластические операции все лето.
8: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
10: Омега Клиник. Счастлив тот, кто
11: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка.

0: мне объяснять? На Валбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: РВБ, ОГРН, 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
1: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
5: Крош, это ты?
6: Ты елки год. А кто еще-то?
7: Новые измерения приключений.
8: Крош с ежиком. У них терминал.
9: Доигрались.
7: Смешарики сквозь вселенные.
8: Елки год.
7: В кино 6 августа.
1: Категория 6+.
10: Авторадио.

в этой картине мира есть все же небольшие изменения. Июль канул в историю еще вчера, а вот позитив все-таки греет душу. Во-первых, целый месяц лета у нас с вами впереди. Заметьте, похуже никакого тоже не будет, что радует. Просто наслаждаемся теплыми днями, солнцем, луной, да чем угодно. Главное, все это скрасть еще и любимой музыкой. Ее у нас, кстати, предостаточно. Только хиты. Итак, на протяжении 3 десятилетий подряд громче делаем ваши приемники, проводим выходной вместе с Авторадио. В студии Ирина Лагутина. Всем говорю, здравствуйте.

0: Реклама. Здоровая нервная система – залог здоровья всего организма. Запишитесь на консультацию к врачу-неврологу ДЦ «Гиппократ» Мельник Александре Васильевне. 8-927-225-60-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем.
2: Компания «Кровля. Региональная сеть». Все для крыши, забора, фасада, водосток, профтруба и прочие строительные материалы в любой ценовой категории. Все к нам, пенсионерам, льготная доставка. Мы находимся в Вокзальная, 21Е.
3: 8-927-794-64-64.
4: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
7: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова, Тарнавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
8: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балакова. Улица Бульвар Рост, 9. Улица Ленина, 107. +7 937 801 89 92.
9: В Центре проктологии «Омега Клиник» представлены все самые современные методы диагностики, лечения и профилактики геморроя. Мы с максимальным тактом подходим к деликатным проблемам наших пациентов. С помощью малоинвазивных методик и консервативных методов наши врачи избавят вас от геморроя за 1 час.
10: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
11: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
12: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Реклама. Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 11 утра в Москве.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Уведомления о налогах с августа будут приходить по умолчанию на госуслуги. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Налоговые уведомления налогоплательщикам, физическим лицам с сегодняшнего дня будут по умолчанию приходить в личный кабинет и на портале госуслуг. Раньше для этого нужно было подписать и направлять в налоговую службу специальное уведомление о необходимости получения документов, содержащих налоговую тайну. С 1 августа режим налоговой тайны распространят на документы, размещенные на госуслугах, отмечает РИА Новости. Однако можно отказаться от получения таких документов таким образом. В этом случае налоговые уведомления человеку будут приходить только по почте или через личный кабинет налогоплательщика. Как и прежде, налогоплательщики имеют право обратиться в любой налоговый орган, обслуживающий граждан, или в уполномоченный МФЦ и получить там налоговые уведомления в традиционной форме на бумаге.
0: Про людей.
1: Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино в ближайшее время может уйти с должности, сообщил журналист Ромен Малина в своих соцсетях. Инфантино был избран главой ФИФА на внеочередном конгрессе в феврале 2016 года, сменив Йозефа Блаттера, который ушел в отставку на фоне коррупционных скандалов. В 2019 и 2023 годах Инфантино переизбирался на пост на безальтернативной основе. Однако сейчас он потерял поддержку чиновников ФИФА и контроль над организацией, что и может привести к его отставке, передает ТАСС. Добавлю, в апреле Инфантино заявляла о намерении переизбраться на пост главы ФИФА. Выборы пройдут в Марокко 18 марта будущего года.
0: Про материнский капитал.
1: Размер материнского капитала в России проиндексируют с 1 февраля. Сумму повышения определят на основе фактического уровня инфляции по итогам 2020 года.

0: 26-го года. Об этом РИА Новости рассказал первый зампред Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Николай Коломейцев. Для получения увеличенной суммы семьям не потребуется подавать дополнительные заявления или обращаться в социальные службы. Перерасчет проведут автоматически по всем действующим сертификатам, включая неиспользованный остаток средств.
1: Про туризм.
0: Российские туристы стали чаще останавливаться в апартаментах. Об этом сообщил Российский союз туриндустрии. По данным РСТ, в этом году темпы бронирования таких объектов выше, чем классических отелей. Лидером по спросу на апартаменты стал город Сочи. Там доля такого жилья в общем объеме спроса составляет порядка 60%, передает ТАСС. На втором месте Архыз, третье место у Санкт-Петербурга. В топ-5 вошли Владивосток и Калининград.
1: Про регионы.
0: Среднемесячная температура в августе ожидается выше климатической нормы на 1 градус в Коми, Пермском крае, на юге Южного федерального округа и в Северо-Кавказском федеральном округе. Такая же ситуация прогнозируется для Урала, большей части Сибири, за исключением юго-запада, на юге Амурской области и Хабаровского края, также в Приморье. Об этом сообщили в гидрометцентре. На остальной территории страны температура в августе будет около средних многолетних значений. Официальный курс доллара 79 рублей 46 копеек. Курс евро 91 рубль 19 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио.

На первом автомобильном всегда всего больше. Радио номер один в России. Только хиты и самые популярные артисты составляют вам компанию на протяжении всего пути. Три десятилетия подряд мы неразлучны. Спасибо, что каждый день выбираете нас снова и снова. Мы вместе. Давайте отлично проведем этот выходной, где бы вы ни были и чем бы ни занимались. Пусть удача скрасит ваш путь. У микрофона Ирина Лагутина. Здравствуйте. Здравствуйте.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.

0: Век накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Погода.
2: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 24 градуса. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 17, плюс 30 градусов. Ветер северный 7 метров в секунду.
1: Реклама. Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
3: Магазин «Плитка» на базе «Кристалл». Отличный выбор керамической плитки. Постоянное обновление ассортимента, бесплатная разработка компьютерного 3D-дизайна и доставка для наших покупателей. Напротив остановки «Бегемот», вокзальная 21.
4: Звоните 68 12 12.
5: Мыши, крысы, тараканы, комары, клещи, блохи, плесень, грибок, неприятный запах. Мы не дадим им ни единого шанса. Дезинфекция «Сэспомор». Обрабатываем все. От квартиры до склада, от дачи до подвала. Быстро, эффективно, действуют скидки. Честные отзывы на Яндексе – наша лучшая рекомендация. Вызывайте «Сэспомор» 917-027-91-73. 917-027-91-73.

0: Комарова, 135/6, город дверей. Город дверей.
1: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда, в магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
2: Тополиный пух, жара, июль.
3: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на zon.ru. 16+.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
0: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на москвичдефисм.ру. Реклама АО ПТ. Не оферта.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
0: Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк 0+.
5: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

А давайте уходить мы не будем. Тоже, если что, красиво. В мир танцев, музыки, эмоций, а еще драйва, позитивы, отличного настроения. Выходные только так. Суббота и воскресенье в 18.00. Делайте свои приемники на всю громкость. Большая дискотека Авторадио звучит для вас в эфире. Крутой микс ваших самых любимых хитов. Зажигательные ритмы, танцы, движения. Все это объединит нас вечером в выходные. Будем очень активно отдыхать. Присоединяйтесь скорее все к нам. По-прежнему с вами Ирина Лагутина. Отличного желаю вам настроения. И в целом можно уже начать двигаться в ритм музыки на первом автомобильном. Суббота, лето, красота. Так давайте же и будем наслаждаться. Добро пожаловать к нам. Впереди только хиты.

0: Реклама. Ищите домашнюю технику, которая не подведет? Магазин «Атлант» представляет легендарное качество для вашего дома. Холодильники и стиральные машины «Атлант», плиты и духовки «Гефест» созданы для уюта. Приходите к нам за покупками. Наш адрес: Саратовское шоссе 38, телефон 68-64-46. Будь в тренде! Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
1: Балаковская «Волжанка» – ресторан с историей. Мы знаем, как сделать ваш праздник идеальным. Два банкетных зала – до 60 и до 200 гостей. Опытный персонал, вкуснейшая кухня, интересная подача блюд и особенная атмосфера. Балаковская «Волжанка» – история, проверенная годами. Академика «Жук» – 10А, 8-937-2-555-444.
2: Хотите двигаться без боли? Бандажи, корсеты, медицинская техника, средства для реабилитации и многое другое в ортопедическом салоне «Ортомед» на Минской, 16.
3: Столовая точка «Рус» – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
4: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-300.
5: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж «Академия ТОП». Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
6: Тополиный пух, жара, июль.
7: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
8: Когда волосы начинают редеть, это замечаешь не сразу. Но уверенность уходит быстро. Теперь в Балаково, только в Омега-клиник, есть решение. Пересадка волос у врача Ярцевой Софьи Андреевны. Запишитесь на комплексный осмотр и консультацию уже сегодня.
9: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
10: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
11: 18+. Иметь противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.
12: 44-82-81.
0: Музыка

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полдень в столице.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Приморье из-за ливня почти 3000 домов остались без света. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: 139 миллилитров осадков вылилось на Спасский округ в первый день августа. Это гораздо больше месячной нормы. Сильно затопило Спаск Дальний и ближайшие села. Вода залила частные дома, угодья и дороги. Об этом сообщает АИФ Владивосток. Мэр округа Олег Митрофанов находится в эпицентре стихии, призывает людей в зоне затопления покинуть дома. У села Слинкино потоком полностью смыло деревянный мост. Восстанавливать его начнут только после спада воды. По данным МЧС, без электроснабжения в Приморском крае остались почти 3000 домов в 15 населенных пунктах. Губернатор региона Олег Кожемяка призвал жителей отказаться от поездок и не приближаться к водоемам, добавив, что краевые службы находятся в режиме повышенной готовности. Примгидромет прогнозирует ухудшение обстановки, особенно на юго-западе региона.
0: Про происшествие.
1: Атаку беспилотников отразили в Уфе. Из-за упавших обломков дрона на территории промзоны возникло задымление. Об этом сообщил глава региона Ради Хабиров. Все оперативные службы находятся на месте ЧП. Пострадавших нет, добавил глава Башкирии. Жители рассказывают, что дым виден из разных частей города, но некоторые СМИ сообщают, что в Уфе атакован НПЗ.
0: Про нововведение.
1: Самозанятые в России, которые присоединились к эксперименту по добровольному социальному страхованию, с сегодняшнего дня смогут выходить на оплачиваемые больничные. Напомню, эксперимент стартовал 1 января. Самозанятые подают заявление об участии в нем в территориальный орган соцфонда и начинают платить страховые взносы. Участники сами выбирают базу, с которой будет уплачиваться взнос 35 тысяч или 50 тысяч рублей. Ежемесячный платеж составляет 3,84 от базы, то есть 1344 рубля или 1920 рублей соответственно. Взносы надо платить, начиная со следующего месяца после подачи заявления. Первый оплачиваемый больничный можно получить через полгода участия в эксперименте.
0: Про инициативы.
1: В Госдуме поддержали предложение обязать маркетплейсы страховать товары. Ранее с такой инициативой выступил Союз электронной торговли, напоминает агентство городских новостей Москва. Депутаты отметили, что существует мировая практика, когда товар страхует сам продавец, но в случае, когда продукция хранится на складах маркетплейса,

0: или находится в пути, ответственность за его сохранность должны нести маркетплейсы или транспортные компании.
1: Про рейтинги.
0: Василий Кандинский возглавил рейтинг самых дорогих русских художников на мировых аукционах Sotheby's и Christie's. Около 40 работ одного из основоположников абстрактного искусства преодолели ценовую отметку в 5 миллионов долларов, и общая стоимость достигла примерно 591 миллиона долларов. Об этом сообщает агентство РИА Новости, которое составило топ-10. На втором месте оказался основатель супрематизма Казимир Малевич. Его полотна с начальной стоимостью от 5 миллионов долларов были проданы в общей сложности примерно за 252 миллиона долларов. Третью строчку рейтинга занял Марк Шагал. Официальный курс доллара 79 рублей 46 копеек. Курс евро 91 рубль 19 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио.

грустные дэнсы, под веселые, под любую абсолютно музыку мы исполняем ваши мечты на Авторадио в нашей фирменной суперигре «Много денег». 13-й счастливый сезон активно шагает по стране, два суперфинала позади. Два желания исполнены. И мы готовы радовать вас и дальше. 5 миллионов рублей, 5 ваших желаний – наш призовой фонд. Для нас нет ничего невозможного. Воспользуйтесь этим и загадайте все, что угодно. Полет на дельтаплане, ремонт в квартире или путешествие всей семьей. Все, что угодно, это может быть. Простые правила надо выполнить. Зайдите на наш сайт, установите фирменный гимн Авторадио в своем мобильном и поделитесь заветной мечтой. Присоединяйтесь скорее к нам, к нашей игре. Я Ирина Лагутина. Желаю всем удачи!

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 24 градуса. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 17, плюс 30 градусов. Ветер северный 7 метров в секунду.
0: Реклама. Ищите домашнюю технику, которая не подведет? Магазин «Атлант» представляет легендарное качество для вашего дома. Холодильники и стиральные машины «Атлант», плиты и духовки «Гефест» созданы для уюта. Приходите к нам за покупками. Наш адрес: Саратовское шоссе 38, телефон 686446.
2: Не терпите боль в спине. Обращайтесь в диагностический центр «Гиппократ». Прием ведет нейрохирург Никулин Валерий Михайлович. Бульвар Рос 9, телефон 927-225-60-69. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
3: Мыши, крысы, тараканы, комары, клещи, блохи, плесень, грибок, неприятный запах. Мы не дадим им ни единого шанса. Дезинфекция «Сеспомор». Обрабатываем все. От квартиры до склада, от дачи до подвала. Быстро, эффективно, действуют скидки. Честные отзывы на Яндексе – наша лучшая рекомендация. Вызывайте «Сеспомор» 917-027-91-73. 917-027-91-73.
4: Компания «Кровля. Региональная сеть». Все для крыши, забора, фасада, водосток, профтруба и прочие строительные материалы в любой ценовой категории. Все к нам, пенсионерам, льготная доставка. Мы находимся в Вокзальная, 21Е.
5: 8-927-794-64-64.
6: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Рос 9, улица Ленина 107, плюс 7-937-801-89-92.
7: Компания «Гефест Рост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест Рост», Трнавская, 14, офис 4. 401.
8: Телефон 8-84-53-39-02-24.
0: Реклама на Авторадио.
9: 44-82-81.

0: шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
1: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО МТС. Москва. ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Первый фильм со смешариками.
5: Это какая-то игра, да?
6: А почему компьютер на корабле сказал, что мы врежемся в Сатурн?
4: Смешарики сквозь вселенные.
7: Ёлки-иголки!
4: В кино с 6 августа. Категория 6+.

0: января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Хватит шутить в семейных чатах.
3: Как говорил мой дед, надо хорошо делать, плохо само получится.
4: А у тебя что, тоже дед был?
2: Собери родных в кино и смотри семейную комедию «Старый орел». Уже в кинотеатрах.
5: 12+.
6: Авторадио.

Даже если вы очень сильно далеко, любимые хиты всегда будут рядом. Авторадио, 1000 городов вещания по всей стране. Миллионы слушателей, нас можно найти абсолютно везде. В умной колонке, пожалуйста, просто скажите ей включи Авторадио. Сайт, наше приложение также доступны. Видеотрансляцию тоже можно посмотреть. В общем, что удобнее, что интереснее, выбирайте и делайте громче. Только хиты и музыка. У микрофона Ирина Лагутина.

0: Реклама.
1: Беру пассажиров по пути.
2: А я перевожу грузы.
3: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.

0: 95.6. Город дверей. Город
1: дверей. Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-5500.
2: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда! В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
3: Балаковская Волжанка – ресторан с историей. Мы знаем, как сделать ваш праздник идеальным. Два банкетных зала – до 60 и до 200 гостей. Опытный персонал, вкуснейшая кухня, интересная подача блюд и особенная атмосфера. Балаковская Волжанка – история, проверенная годами. Академика Жук – 10, 8-937-2-555-444.
4: Тополиный пух, жара, июль!
5: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
6: Мы заботимся обо всех. Но когда мы в последний раз позаботились о себе? В «Омега-клиник» женщины получают возможность спокойно обсудить свою ситуацию с хирургом-гинекологом Александром Анатольевичем Шапоровым из Санкт-Петербурга и узнать, какие современные органосохраняющие методы подходят именно в их случае. Запишитесь на консультацию. Телефон 46 20 20.
7: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Час дня в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. На Крымском мосту изменится правило перевозки топлива. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: 4 августа правила провоза дизельного топлива бензина по Крымскому мосту изменятся. Об этом сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам. Транспортировка горючего разрешается только в прошедших сертификацию емкостях из спецпластика, алюминия или стали. Обязательно маркировка в виде надписи ГСМ «Огнеопасно», а также на английском языке. Кроме того, должен быть знак UN или изображение огня на оранжевом фоне. Объем канистра ограничен 40 литрами. С учетом того, что под воздействием тепла жидкости расширяются, заполнять тару можно не более чем на 95%. Разрешено провести до 200 литров горючего в одном автомобиле, но не дозволяется совместная транспортировка бензина и газа. Исключение сделано для туристических газовых баллонов объемом до 5 литров и машин с газобаллонным оборудованием.
0: Про пожары.
2: За минувшие сутки российские лесопожарные службы ликвидировали 54 возгорания на общей площади 7375 гектаров. Об этом сообщается на сайте авиалесохраны. Пожары были потушены в 17 регионах России. При этом за сутки огонь охватил больше 25 тысяч гектаров Ямальского леса. В Ямало-Ненецком автономном округе зафиксировано 113 действующих очагов возгорания, сообщили в департаменте гражданской защиты округа. В ряде районов Ставропольского края продлили чрезвычайный уровень пожароопасности. Предупреждение распространила единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На территории районов категорически запрещено разводить открытый огонь, также под запретом использования костров для приготовления еды вне специально оборудованных для этого мест.
0: Про нововведение.
2: Маркировка мясной продукции, за исключением колбасы, с 1 августа стала в России обязательной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра развития перспективных технологий. Для колбасных изделий обязательная маркировка стартует 1 октября. Одновременно требования по маркировке станут обязательными для крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. Как отметили в пресс-службе, с момента начала регистрации 1 марта нынешнего года к системе «Честный знак» подключились более 1400 производителей мясной продукции и свыше 300 компаний-импортеров. Дополнительно к программе в 42 регионах действуют центры поддержки маркировки, где малый и средний бизнес могут получить бесплатную помощь на всех этапах работы.
0: Про школу.
2: В новом учебном году в России будет работать 38 тысяч школ, из которых 17 новые на 15,5 тысяч мест и 746 отремонтированных школ. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Там отметили, что все учебные заведения обеспечены горячим питанием для младшеклассников. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 76 миллиардов рублей. Но министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в новом учебном году за парты сядут 17 миллионов. 800 тысяч учеников. Из них 1,5 миллиона первоклассники. Официальный курс доллара 79 рублей 46 копеек. Курс евро 91 рубль 19 копеек. Наталья Беляева.

Иногда для хорошего настроения не нужно ждать особого повода. Достаточно просто включить любимую песню и позволить себе немного поверить в чудеса. Ведь они случаются с теми, кто в них верит. Так давайте немного сказки добавим в наш субботний день. На Авторадио только хиты и музыка. В студии Ирина Лагутина. Отличного желаю настроения.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня? Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озонкарты», размещенном на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условии программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Погода.
6: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 24 градуса. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 17, плюс 30 градусов. Ветер северный 7 метров в секунду.
0: Реклама.
7: Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
8: Будь в тренде! Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
9: Нужна вентиляция? В «Полипрофиле» расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. «Полипрофиль». Телефон в Балаково. 221-300.
10: Хотите двигаться без боли? Бандажи, корсеты, медицинская техника, средства для реабилитации и многое другое в ортопедическом салоне «Ортомед» на Минской, 16.
11: Магазин «Плитка» на базе «Кристалл». Отличный выбор керамической плитки. Постоянное обновление ассортимента, бесплатная разработка компьютерного 3D-дизайна и доставка для наших покупателей. Напротив остановки «Бегемот», вокзальная 21.
12: Звоните 68 12 12.
13: Мыши, крысы, тараканы, комары, клещи, блохи, плесень, грибок, неприятный запах. Мы не дадим им ни единого шанса. Дезинфекция «Сеспомор». Обрабатываем все. От квартиры до склада, от дачи до подвала. Быстро, эффективно, действуют скидки. Честные отзывы на Яндексе – наша лучшая рекомендация. Вызывайте «Сеспомор» 917-027-91-73. 917-027-91-73.
14: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Рост 9, улица Ленина 107, +7 937 801 89 92.
15: Женщины умеют ждать, пока дети вырастут, пока закончится отпуск, пока станет меньше работы. Только здоровье редко спрашивает, удобно ли сейчас. В Омега-клиник консультирует хирург-гинеколог Александр Анатольевич Шапоров из Санкт-Петербурга. Современные органосохраняющие эндоскопические операции помогают сохранить привычный ритм жизни, когда они показаны. Не ждите подходящего момента. Начните с консультации. Телефон 46 20 20.
16: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
9: Реклама на Авторадио. 44 82 81. Музыка.

0: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь Т.
0: И в этом весь ты.
2: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
3: Встречайте новый кроссовер DLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. DLG X50+. Моя движущая сила. DLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте bilg.ru.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
0: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради, 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
4: Акция действует до 2 сентября 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата эконом, количество товара ограничено.
5: В ленте. Авторадио.

просто так взять и порадовать своего родного и близкого человека. Поздравить, передать привет, признаться в любви, да просто пожелать хорошего настроения. Все это в прямом эфире Авторадио. Уже в следующем часе мы поздравляем. Единый номер для ваших сообщений. +7 915 459 2020. Пишите. Я, Ирина Лагутина, с удовольствием все озвучу. Для вас Авторадио поздравляет.

0: Реклама. Ищите домашнюю технику, которая не подведет? Магазин «Атлант» представляет легендарное качество для вашего дома. Холодильники и стиральные машины «Атлант», плиты и духовки «Гефест» созданы для уюта. Приходите к нам за покупками. Наш адрес: Саратовское шоссе 38, телефон 686446.
1: Диагностика и лечение заболеваний молочных желез. Врач-онколог-мамолог Мишенькин Павел Николаевич. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем.
4: Балаковская Волжанка – ресторан с историей. Мы знаем, как сделать ваш праздник идеальным. Два банкетных зала – до 60 и до 200 гостей. Опытный персонал, вкуснейшая кухня, интересная подача блюд и особенная атмосфера. Балаковская Волжанка – история, проверенная годами. Академика Жук, 10А, 8-937-2-555-444.
5: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Столовая .рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин. Выбирайте. Проспект Героев, 2.

0: 105.6. Город дверей. Город
1: дверей. Компания «Кровля. Региональная сеть». Все для крыши, забора, фасада, водосток, профтруба и прочие строительные материалы в любой ценовой категории. Все к нам, пенсионерам, льготная доставка. Мы находимся в Вокзальная, 21Е.
2: 8-927-794-64-64.
3: Компания «Гефест-Рост». Официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест-Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест-Рост». Трнавская, 14. Офис 4. 301.
4: Телефон 8-84-53-39-02-24.
5: Иногда достаточно одного часа, чтобы идти по жизни легко. Если вас беспокоит варикозное расширение вен, в Омега-клиник в Балаково проводят современное лазерное лечение без длительной госпитализации с вниманием к вашему комфорту на каждом этапе. До конца лета действует специальное предложение – скидка 25%.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа дня в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Сегодня вступили в силу новые изменения в правила ОСАГО. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: С 1 августа водители получили право на возврат части стоимости полиса, если они отказываются от ОСАГО до даты начала его действия. Также из пункта правил обязательной автогражданки исключено упоминание фиксированной суммы лимита при наличии разногласий участников ДТП. Вместо конкретной цифры в документе теперь закреплена прямая отсылка к норме федерального закона об ОСАГО. Но я напомню, что при оформлении европротокола при отсутствии разногласий от фиксации последствий ДТП выплата может составлять до 400 тысяч рублей. При фотофиксации, но разногласиях до 200 тысяч, без фотофиксации и при отсутствии разногласий до 100 тысяч. Если нет фотофиксации, но есть разногласия, европротокол оформлять бессмысленно. Надо вызывать сотрудников госавтоинспекции. Помимо прочего, скорректированы правила в части перечня документов, представляемых при заключении договора страхования для случаев использования машины супругом, пережившим участника СВО.
0: Про происшествие.
2: В акватории Черного моря в 130 милях от Новороссийска украинские морские дроны атаковали и потопили контейнеры ВОЗ «Янина», принадлежавшие российской компании «Феска». Об этом сообщили в «Росатоме», передает РИА Новости. Судно перевозило гражданские грузы от замороженных продуктов до стройматериалов. Все 17 членов экипажа спасены, их доставили на берег с помощью авиации Черноморского флота. Глава «Росатома» назвал действия ВСУ пиратством и морским разбоем.
0: Про подростков.
2: Подростки в России все больше втягиваются в азартные игры, по которым они за большие деньги продают скины и другие внутриигровые предметы в играх. Об этом сообщает Лайф. Механизм открытия лутбоксов напоминает игровой автомат. Пользователь многократно пытается получить редкий приз случайным образом. Некоторые подростки тратят на это сотни тысяч рублей. Психологи называют лутбоксы новой формой азартных игр. Специалисты отмечают, что к подобным схемам особенно восприимчивы мальчики. Первым сигналом детской лудомании специалисты называют пропажу денег из дома.
0: Про газ.
2: За первые 7 месяцев года Россия увеличила поставки газа в Европу на 3,4%. Об этом сообщает ТАСС. Речь идет о поставках по газопроводу «Турецкий поток», который пролегает из России в Турцию через Черное море и предназначен для энергоснабжения стран Южной Европы и Балкан. Сейчас это единственный действующий маршрут поставок российского газа в европейские государства.
0: Про автогонки.
2: Сегодня на подмосковном автодроме Moscow Raceway проходит 4-й этап российской серии гонок на выносливость «Рек Гран-при Авторадио». Это не просто гонки, а праздник, который подарит всем гостям отдых, полный незабываемых эмоций и соревновательных страстей. Российская серия гонок на выносливость – это чемпионат, состоящий из 5 этапов, которые проходят на лучших автодромах страны, где испытанию на выносливость подвергаются как пилоты, так и гоночная техника. Ну а в сегодняшней программе актер Юр Борисов и Иван Янковский примут участие в демонстрационном заезде на репликах исторических автомобилей. Это прототипы машин, которые участвовали в гонке в Монако в 1912 году. Официальный курс доллара – 79 рублей 46 копеек. Курс евро – 91 рубль 19 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

На постоянном движе, конечно же, находимся мы. Выходные проводим вместе с Авторадио. И чтобы скрасить этот день, давайте будем передавать ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Плюс 7-915-459-2020. Единый номер для ваших сообщений. Скорее присоединяйтесь к нам. Я Ирина Лагутина с удовольствием все зачитаю. И вот оно, первое важное, поздравительное. Внимание, приступаем. Знаете, бывает человек слово, бывает человек дело. А бывает и человек дело, и человек слово, и человек с большой буквы. И у этого человека есть имя. И именно этот человек сегодня отмечает свой день рождения. Валерий Иванович Вечерко от всей души, от всех друзей, знакомых, коллег, близких и дорогих людей. Самые искренние летят поздравления. Безусловно, от многочисленных пациентов. Потому что Валерий Иванович, являясь главным врачом больницы номер 15 имени Филатова города Москвы, делает людей здоровыми и счастливыми. Конечно, так бывает, что врача оказывается бессильно, но то, что каждый раз делается все возможное, вне всяких сомнений. И за это низкий поклон. Большое спасибо. Дорогой Валерий Иванович, пусть у вас будет все, что нужно для счастья, а главное, пусть будут рядом настоящие друзья, уважаемые коллеги и, конечно же, дорогая и любимая семья. Авторадио поздравляет вас. Примите наши самые искренние пожелания здоровья, крепкого вам, неиссякаемой энергии, профессиональных успехов, мудрых решений и новых достижений. С днем рождения!

0: представляет.
1: Продолжаем с вами отдыхать в этот субботний выходной день, передавать ваши приветы в прямом эфире Авторадио, плюс 7-915-459-2020. Единый номер для ваших сообщений. Они летят, а мы их зачитываем. Итак, вчера был особенный день. Свой день рождения отмечала красивая женщина, замечательная жена, прекрасная мама и бабушка Занина Наталья Владимировна, муж Сергей, дети Александра и Елизавета. Поздравляют Наталью с этим праздником. Желают ей крепкого здоровья, красоты вокруг, путешествий, душевного спокойствия, бесконечных поводов для радости. Мы тебя очень любим. И Авторадио, конечно же, позвольте присоединиться к поздравлениям, уважаемая Наталья Владимировна. Счастье у вас уже есть невероятное. Это ваша семья, любящие близкие. Мы же желаем, чтобы каждый новый день ваш начинался с улыбки, а удача была вашим постоянным спутником. Поздравляем вас с днем рождения!

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 24 градуса. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 17, плюс 30 градусов. Ветер северный 7 метров в секунду.
0: Реклама.
2: Беру пассажиров по пути.
3: А я перевожу грузы.
4: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
5: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда. В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
6: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Роз 9, улица Ленина 107, плюс 7-937. 801-89-92.
7: Закажи жалюзи на Минской 16 и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
8: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега-клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением. Деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
9: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
10: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
11: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Минуты летят быстро, и время вообще летит неумолимо, но оно есть. Авторадио поздравляет здесь и сейчас. Плюс 7-915-459-2020. Номер для ваших сообщений. Скорее присоединяйтесь к нам, обязательно все озвучим. Итак, продолжаем. Здравствуйте. Хочу передать привет своей семье, Матюхиным из города Серпухова, мужу Роману, дочкам Карине, Диане, ваша мама Светлана. Люблю вас. Далее прошу передать привет Олегу. Его очень люблю и жду скорее. Приезжай ты прекрасный, Кира, Москва. И еще, добрый день, прошу поздравить Финухину Нину с окончанием рабочей недели, пожелать веселых выходных от Ксении. Ну, если сделать громче авторадио, точно будет веселее. И еще, здравствуйте, авторадио, хочу передать привет Тимофею от Зили и Артема. Мы здесь, рядом. Хочу сказать, что гордимся твоей невероятной стойкостью, силой, выдержкой. Твое доброе сердце обязательно притянет твою жизнь везение. Я желаю тебе серьезных перемен к лучшему. Пусть в твоей жизни появятся люди, которые смогут поспособствовать твоему полному выздоровлению, возвращению к нам и, конечно же, к своей любимой. Тимофей, авторадио присоединяется к пожеланиям ваших близких. У вас точно все должно быть хорошо. Вот просто потому, что вы этого заслуживаете. Давайте добавим немного музыки для настроения. Плюс 7-915-459-2020. Авторадио продолжает поздравлять. Пишите ваши приветы. Все озвучим в прямом эфире. Обязательно.

обоим половинкам мы смело передаем приветы в прямом эфире Авторадио. Стесняться точно не надо. Пишите, мы все озвучим. Приветы, поздравления, признание в любви организуем в лучшем виде. Плюс 7-915-459-2020 номер для ваших сообщений. Здравствуйте, самое классное радио, Авторадио. Хочу передать огромный привет очень любимой моей самой дорогой Катеньке из Москвы. Катенька, ты мой любимый человечек. Я тебя очень сильно люблю и обожаю. Спасибо, ваш внимательный слушатель Олег Опарин. Вам спасибо за чувства в прямом эфире. Далее, добрый день. Сегодня я хочу поздравить свою любимую бабушку Ирину с днем рождения. Бабуля, я тебя очень сильно люблю, крепко обнимаю. От Валерии Авторадио поздравляет, конечно же. Богатырского здоровья, великолепнейшего настроения желаем и еще. Привет летит хозяйственному участку депо Бугульмая. Поздравляет всех с наступающим днем железнодорожника от Алексея. И еще, здравствуйте, передаю привет своим друзьям, семье Саликовых и семье Дьяковых. Отдыхаем на пруду и слушаем Авторадио. Ну, красота же! Отличного вам отдыха. Прервемся ненадолго, разбавим эфир очередным хитом на Авторадио, а после продолжим передавать приветы.

0: по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Риттер Спорт» в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
3: в ленте.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

0: все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru. Т-банк 0+.

0: радио поздравляет.
1: Продолжаем передавать ваши приветы в прямом эфире Авторадио. Плюс 7-915-459-2020 номер для ваших сообщений. Пишите, радуйте своих родных и близких. Им точно будет приятно услышать о себе в прямом эфире. Давайте проверим. Следующая информация у меня есть. Друзья, поздравляют с юбилеем настоящего мужчину, мудрого и профессионального руководителя, замечательного спортсмена, прекрасного мужа, отца, деда, верного и надежного друга, человека с очень непростой судьбой, в жизни которого были взлеты и падения, но он всегда находил в себе силы выходить победителем. Александра Олеговича Шорера поздравляют, желаем ему крепкого здоровья, счастья, успехов, благополучия и всего самого-самого наилучшего. От Авторадио также летят поздравления. Желаем вам самого прекрасного, уверенности в своих силах, успехов во всех ваших начинаниях. Пусть всегда будут надежные друзья, любящая семья и люди, которые вас ценят, любят и уважают. С днем рождения!

0: Реклама. Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
1: Будь в тренде! Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
2: Балаковская «Волжанка» – ресторан с историей. Мы знаем, как сделать ваш праздник идеальным. Два банкетных зала – до 60 и до 200 гостей. Опытный персонал, вкуснейшая кухня, интересная подача блюд и особенная атмосфера. Балаковская «Волжанка» – история, проверенная годами. Академика «Жук» – 10, 8 937 2 555 444.
3: Хотите двигаться без боли? Бандажи, корсеты, медицинская техника, средства для реабилитации и многое другое в ортопедическом салоне «Ортомед» на Минской, 16.
4: Мыши, крысы, тараканы, комары, клещи, блохи, плесень, грибок, неприятный запах. Мы не дадим им ни единого шанса. Дезинфекция «Сеспомор». Обрабатываем все. От квартиры до склада, от дачи до подвала. Быстро, эффективно, действуют скидки. Честные отзывы на Яндексе – наша лучшая рекомендация. Вызывайте «Сеспомор» 917 027 91 73. 917 027 91 73.

0: пара дверей.
1: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300. Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
2: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова. Тарнавская, 3.
3: Вольск. Коммунистическая, 19А.
2: Телефон 8-937-266-5500.
1: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка

0: Заключительная порция ваших приветов в прямом эфире Авторадио на сегодня. Здравствуйте, поздравьте Артема из Оренбурга с поступлением. Желаем ему успехов в учебе. Передайте, пожалуйста, привет также Тимофею К. из Оренбурга. Мы здесь, мы рядом, любим. Далее хочу поздравить свою мамулю, маму, бабушку, Яблонскую Ирину Владимировну, дорогая наша драгоценная, с днем рождения. Будь счастлива, мамочка, ты мой свет в окне, мой путеводитель по жизни. Крепкого тебе здоровья, дочь Кати и внуки. И Авторадио обязательно. С днем рождения коллегу, замечательную женщину, Бородоенко Ларису из Веселой Победы Ростовской области, которая, к сожалению, сегодня находится на работе. Но очень надеюсь, что вечером она устроит себе праздник со своими близкими. Ларочка, оставайся такой же красоткой, позитивной. Будь готова ко всем переменам, которые тебя ожидают. Будь счастлива! Это сообщение от Елены из Азова. Также привет летит с прошедшим днем рождения. Поздравляют Юлию Мулагалиеву. Счастья, здоровья от Оскара. Привет также еще бабушке Ирине и дедушке Алексею, а дяде Дениса уже бабушке и уже дедушке. И еще поздравляем Сугуренку Ольгу с 45-летием от мужа и трех сыновей Михаила, Сергея, Дмитрия. И еще поздравьте моего сыночка, едем на море, застряли в пробке, а у него сегодня день рождения. Илья Чубарых, с днем рождения поздравляет тебя вся семья и, конечно же, Авторадио. Завтра продолжим поздравлять, завтра будут приветы. Всем желаю отличного настроения.
1: Авторадио поздравляет.

0: экономии Хабаровском и Приморском краях. В ближайшие недели паводковая обстановка может осложниться из-за сильных дождей. По прогнозам, количество осадков превысит климатическую норму. По данным Росгидромета, в начале августа на отдельных участках рек Уссури, Арсеньевка, Большая Уссурка, Малиновка, Ореховка и их притоках уровень воды поднимется до неблагоприятных отметок. Возможно, подтопление прилегающих территорий. Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов отметил, что важно заранее подготовить водохранилища, гидротехнические сооружения. Это снизит риски для жителей инфраструктуры. В регионах ведется круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки.
1: Про мошенников.
0: Телефонные мошенники распространяют в интернете фейковое приложение с расположением автозаправочных станций. С его помощью аферисты могут получить удаленный доступ к гаджетам россиян и похищать личные данные и деньги. Это следует из материалов МВД, передает ТАСС. В ведомстве напомнили, что скачивать приложение можно только из официальных магазинов и не устанавливать программы по ссылкам из непроверенных сайтов. Ранее сообщалось, что мошенники создают поддельные сайты крупных сетей АЗС, предлагая пользователям забронировать до 20 литров топлива без очередей. Для бронирования просят указать номер телефона, привязанный к Telegram, и ввести код подтверждения. После этого злоумышленники получают доступ к аккаунту жертвы.
1: Про Европу.
0: Глава МВД Испании обвинил ряд стран Евросоюза в эгоизме на фоне миграционного кризиса в Сеуте. По словам министра, менее чем за 48 часов обстановка в испанском автономном городе полностью изменилась и сейчас постепенно приходит в норму. При этом реакция некоторых европейских правительств вызвала обеспокоенность Мадрида. Более 50 тысяч мигрантов из Марокко смогли добраться до Сеуты. На фоне происходящего ряд европейских стран призвали рассмотреть вопрос о приостановке членства Испании в Шенгенской зоне. В частности, власти Италии уже сообщили о таком решении.
1: Про Санкт-Петербург.
0: Сильные дожди ожидаются в Санкт-Петербурге в воскресенье. Температура снизится до 20 градусов, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. По его словам, сегодня утром через Петербург уже прошел грозовой фронт. Особенно ощутим он был в южной части. Завтра утром предстоит еще одно испытание в виде сильных дождей.
1: Про людей.
0: Состояние богатейших бизнесменов России с начала года сократилось на 5 миллиардов 200 миллионов долларов. Это следует из опубликованного агентством Bloomberg индекса миллиардеров. Он рассчитывается, в частности, на основе стоимости акций компаний. Согласно рейтингу, наибольшее снижение состояния среди российских участников зафиксировано у Михаила Прохорова на 5 миллиардов 660 миллионов долларов. Состояние сооснователя Telegram Павла Дурова, внесенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сократилось на 1 миллиард 860 миллионов. Президент Норникеля Владимир Потанин замыкает тройку. У него минус 3 миллиарда 400 40 миллионов. Официальный курс доллара на выходные понедельник 79 рублей 46 копеек. Курс евро 91 рубль 19 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

0: если в любовь, то с головой, если с авторадио, то целиком и полностью, потому что только так можно стать победителем нашей фирменной игры. Друзья, в этом году мы не только раздаем частями 5 миллионов рублей, но и исполняем ваши самые заветные желания. Да, в счастливом сезоне шанс на счастье есть у всех, кто в игре, поэтому если вы еще не с нами, исправляйте это недоразумение. Заходите на сайт авторадио.ру, меняйте скучные гудки в мобильном на прекрасный гимн авторадио, рассказывайте, о чем именно вы мечтаете, и все, что останется, это в ожидании третьего суперфинала и очередного эпизода игры, внимательно слушать эфир первого автомобильного радио. С этого часа в нем я, Владимир Бодров. Всем большой привет.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала

0: Погода. Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 27 градусов. Ветер северо-западный, 5 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 17, плюс 30 градусов. Ветер северо-западный, 8 метров в секунду.
1: Реклама. Ищите домашнюю технику, которая не подведет? Магазин «Атлант» представляет легендарное качество для вашего дома. Холодильники и стиральные машины «Атлант», плиты и духовки «Гефест» созданы для уюта. Приходите к нам за покупками. Наш адрес: Саратовское шоссе 38, телефон 686446.
2: УЗИ сосудов, суставов, сердца и других органов. Врачи ультразвуковой диагностики Петрушенко, Минакова, Якимова. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем.
5: Компания «Кровля. Региональная сеть». Все для крыши, забора, фасада, водосток, профтруба и прочие строительные материалы в любой ценовой категории. Все к нам, пенсионерам, льготная доставка. Мы находимся вокзальная 21Е.
6: 8-927-794-64-64.
7: Внимание, Балаково! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балаково. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балаково. 22 15 22.
8: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Магазин «Плитка» на базе «Кристалл». Отличный выбор керамической плитки. Постоянное обновление ассортимента, бесплатная разработка компьютерного 3D-дизайна и доставка для наших покупателей. Напротив остановки «Бегемот», вокзальная 21.
10: Звоните 68 12 12.
11: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Роз 9, улица Ленина 107, плюс 7 937 801 89 92.
12: Компания «Гефест Рост», официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест Рост», Трнавская, 14, офис 4. 401.
13: Телефон 8-84-53-39-02-24.
14: Центр семейной медицины «Омега Клиник» на Пролетарской, 71. Два отделения для взрослых и детей. Терапевты и педиатры, офтальмологи и неврологи, аллергологи и кардиологи, а также другие нужные врачи в одном месте.
15: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
16: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
17: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: На Валбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: РВБ, ОГРН, 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
3: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
4: В ленте.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Авторадио.

А вот у нас на Авторадио музыки более чем предостаточно, причем на любой случай жизни. Друзья, и каждые выходные мы с вами в этом убеждаемся. Эта суббота исключением не станет, потому что по доброй традиции вас ждет радиоверсия фестиваля «Большая дискотека Авторадио», в рамках которой мы не только вспомним, как круто было 4 июля на стадионе ВТБ-арена, но и от всей души потанцуем, насладимся хитами любимых артистов в едином миксе. Зажигайте с нами с 18 часов, ну а в ожидании вечера ловите не менее любимую музыку, все так же от меня, Владимира Бодрова. Друзья, едем дальше.

0: Реклама. Ищите домашнюю технику, которая не подведет? Магазин «Атлант» представляет легендарное качество для вашего дома. Холодильники и стиральные машины «Атлант», плиты и духовки «Гефест» созданы для уюта. Приходите к нам за покупками. Наш адрес: Саратовское шоссе 38, телефон 686446.
1: Беру пассажиров по пути.
2: А я перевожу грузы.
3: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
4: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин. Выбирайте. Проспект Героев, 20.

0: 105.6. Город дверей. Город
1: дверей. Урожай радует, а банок не хватает? Не беда. В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
2: Балаковская Волжанка – ресторан с историей. Мы знаем, как сделать ваш праздник идеальным. Два банкетных зала – до 60 и до 200 гостей. Опытный персонал, вкуснейшая кухня, интересная подача блюд и особенная атмосфера. Балаковская Волжанка – история, проверенная годами. Академика Жук – 10-8-937-2-555-444.
3: Тополиный пух, жара, июль!
4: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
5: Трудно дышать без капель?
6: Лор Бабошкин Дмитрий Александрович в Омега Клиник проводит операции по исправлению перегородки, удалению аденоидов и миндалин. Общий наркоз, госпитализация, один день.
5: Вернуть свободное дыхание проще, чем вам кажется.
6: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
7: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
8: 18+. Иметь противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка.

0: подходить к оплате дорожных сборов. Проверять возможные задолженности будут прямо на границе сотрудники таможни. Для этого им откроют доступ к данным государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах.
1: Про ограничения.
0: В Волгоградской области снова ввели лимиты на продажу бензина из-за резко возросшего спроса. Об этом сообщает Комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса региона. За одну транзакцию отпускают 40 литров бензина. Напомню, ранее лимиты на продажу всех видов топлива в Волгоградской области были отменены 28 июля.
1: Про аэропорты.
0: В России до 2030 года должны обновить не менее 75 международных и региональных аэропортов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс. Работы запланированы в рамках госпрограммы развития транспортной системы. Она предусматривает реконструкцию существующих аэропортовых комплексов, а также строительство новых пассажирских терминалов. В числе объектов, где запланированы строительство и модернизация, аэропорты Благовещенска, Горно-Алтайска, Вологды, Краснодара и Ярославля. Кроме того, масштабные работы затронут воздушные гавани в регионах Севера и Дальнего Востока.
1: Про образование.
0: Рекордное количество заявлений, почти 3 миллиона, уже подано в колледжи России в приемную кампанию этого года. Это на 500 тысяч больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что интерес к системе среднего профессионального образования в целом растет. Но я напомню, приемная кампания вузы и колледжи России стартовала 20 июня.
1: Про фестивали.
0: Сегодня Московский парк «Зарядье» распахнул свои объятия для всех любителей театра. Там началась театральная неделя. Главное событие фестиваля «Россия. Театр. Общество», информационную поддержку которому оказывает «Газпром Медиахолдинг». До 9 августа в парке выступят около 100 коллективов со всей страны. Каждый день будет посвящен разным федеральным округам. Зрители ждут драматические спектакли, оперы, балеты, мюзиклы, уличные представления и мастер-классы. Сегодня в 20 часов состоится гала-концерт «Открытие театральной недели». Я добавлю, Всероссийский марафон-фестиваль театров России «Театр общества» реализуется при поддержке Министерства культуры России, столичного департамента культуры и президентского фонда культурных инициатив. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 79 рублей 46 копеек. Курс евро, установленный Центробанком – 91 рубль 19 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио.

Любовь Авторадио тоже понятна без слов. И тот факт, что нас можно не только слушать, но и смотреть, читать и комментировать, говорит, что называется, сам за себя. Друзья, в наших официальных социальных сетях целая экосистема первого автомобильного радио. Поэтому, если вы еще не с нами, не затягивайтесь тем, чтобы исправиться. Подписывайтесь на Авторадио и оставайтесь с нами даже за пределами эфира. Здесь же в эфире с вами останусь я, Владимир Подров. Всех приветствую.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года.

0: Погода. Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 27 градусов. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 17, плюс 30 градусов. Ветер северо-западный 8 метров в секунду.
1: Реклама. Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
2: Будь в тренде! Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-300.
4: Хотите двигаться без боли? Бандажи, корсеты, медицинская техника, средства для реабилитации и многое другое в ортопедическом салоне «Ортомед» на Минской, 16.
5: Мыши, крысы, тараканы, комары, клещи, блохи, плесень, грибок, неприятный запах. Мы не дадим им ни единого шанса. Дезинфекция «Сеспомор». Обрабатываем все. От квартиры до склада, от дачи до подвала. Быстро, эффективно, действуют скидки. Честные отзывы на Яндексе – наша лучшая рекомендация. Вызывайте «Сеспомор» 917-027-91-73. 917-027-91-73.
6: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Рост 9, улица Ленина 107, +7 937 701 89 92.

Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
0: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
4: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина, но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Хватит планировать встречу с родителями.
6: Приезжай как можно скорее. Доживаю последние дни.
7: Пап! Зачем такую телеграмму дал?
6: Соскучился.
5: Собери родных в кино и смотри семейную комедию «Старый орел». Уже в кинотеатрах.
8: 12+.
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь Т.
9: И в этом весь ты.
11: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
12: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+. Авторадио.

99% песен на этом свете так или иначе про любовь, друзья, и надо сказать, что все они звучат в эфире любимого авторадио. Ну, как минимум, по этой причине лично я, Владимир Бодров, и призываю вас оставаться с нами и, как водится, продолжать движение только вперед. Так и поступите.

0: Реклама.
1: Безболезненно, бескровно, с косметическим эффектом удалит новообразование кожи хирург-онколог Мишенькин. Диагностический центр Гиппократ 927-225-60-69.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем.
4: Балаковская Волжанка – ресторан с историей. Мы знаем, как сделать ваш праздник идеальным. Два банкетных зала – до 60 и до 200 гостей. Опытный персонал, вкуснейшая кухня, интересная подача блюд и особенная атмосфера. Балаковская Волжанка – история, проверенная годами. Академика Жук – 10А, 8-937-2-555-444.
5: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова, Тарнавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
2: Компания «Кровля. Региональная сеть». Все для крыши, забора, фасада, водосток, профтруба и прочие строительные материалы в любой ценовой категории. Все к нам, пенсионерам, льготная доставка. Мы находимся в Вокзальная, 21Е.
3: 8-927-794-64-64.
4: Компания «Гефестрост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефестрост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефестрост», Тарнавская, 14, офис 4.
5: Телефон 8-84-53-39-02-24.
6: Боль в суставах мешает двигаться свободно? Таблетки и мази не помогают?
7: Современная медицина дает шанс вернуть подвижность, лечение и восстановление суставов собственными стволовыми клетками. Безопасно, быстро, эффективно. Только в Омега-клиник. Процедуру проводит врач-ортопед-травматолог Комольцев Игорь Иванович. Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Телефон 46 20 20.
8: Счастлив тот, кто здоров.
9: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 17 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Конфликт на Украине, аномальная погода грозят глобальным продовольственным кризисом. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Мир стоит на грани нового продовольственного потрясения. Конфликт на Украине, аномальная погода одновременно обрушились на ключевые регионы. Выращивание сельхозкультур, создавая идеальный шторм для роста цен на продукты. Под угрозой основа рациона миллиардов людей. Пшеница, рис и кукуруза, пишет Bloomberg. Агентство отмечает, что главная зона риска – Черноморский регион. Россия и Украина обеспечивают более четверти мировой торговли пшеницей, почти две трети экспорта подсолнечного масла и около 10% поставок кукурузы. Также сильно по пшеничным полям бьет засушливая погода в Австралии. Отдельная проблема – рис. В Азии явление Эль-Ниньо может вызвать засуху во Вьетнаме, на Филиппинах и в Индии, где производится основная доля мирового риса. Его цена уже обновила 18-месячный максимум.
0: Про образование.
2: Полный переход на новую модель высшего

0: Об этом сообщили РИА Новости в гидрометцентре. Из-за жаркой погоды столичные реки и водоемы патрулируют около 120 спасателей. Обычно безопасность отдыхающих обеспечивают около 80 сотрудников спасательной службы. Под постоянным контролем находятся Москва-река, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище и Градские пруды.
1: Про автогонки.
0: Сегодня на подмосковном автодроме Moscow Raceway проходит четвертый этап российской серии гонок на выносливость «Рэк Гран-при Авторадио». На старте собрались 40 экипажей. Главная интрига на трассе – борьба спорт-прототипов и автомобилей класса GT3. Старт четвертому этапу автогонки дали актеры Иван Янковский и Юра Борисов, а также режиссер Илья Маланин. Подробнее об этом рассказала корреспондент Авторадио Надежда Румянцева, которая все увидела своими глазами.
2: Лучшие гоночные тачки, битва моторов, рев машины, гул толпы. Сегодня на Moscow Raceway это не просто гонка, а презентация фильма «Битва моторов». В ней снялись Юра Борисов и Иван Янковский. Они сыграли гениального механика и автомобилиста-энтузиаста, которые хотят доказать всем, что наш автопром не уступает европейским аналогам. А чтобы усилить впечатление, нам, журналистам, показали настоящую гонку, которая помогла полностью погрузиться и прочувствовать историю. Ведь в ней участвовали реплики исторических автомобилей, прототипы машин гонки в Монако в 1912 году. И таким образом два события отлично дополнили друг друга, ведь рассказывают об одном – истории машин в жизни человека, без которой сегодня наши будни немыслимы.
0: Добавлю, премьера приключенческого фильма «Битва моторов» запланирована на 8 октября. Картина выйдет при поддержке Фонда кино и «Газпром Медиахолдинга». Официальный курс доллара – 79 рублей 46 копеек. Курс евро – 91 рубль 19 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио.

неважно, кто во что верит. Главное, что все вы имеете возможность исполнить свою мечту с помощью Авторадио. Друзья, именно этим мы и занимаемся в счастливом сезоне нашей фирменной игры. Поэтому, если у вас есть заветное желание, будь то машина, квартира или даже яхта, обязательно поделитесь им на сайте авторадио.ру. Там же замените гудки в мобильном на наш прекрасный гимн и уже собственным шансом на выигрыш продолжайте наслаждаться эфиром первого автомобильного радио. В нем все так же я, Владимир Бодров. Всем большой привет и прекрасного продолжения выходных.

0: Погода. Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 28 градусов. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 17, плюс 30 градусов. Ветер северо-западный 8 метров в секунду.
1: Реклама. Ищите домашнюю технику, которая не подведет? Магазин «Атлант» представляет легендарное качество для вашего дома. Холодильники и стиральные машины «Атлант», плиты и духовки «Гефест» созданы для уюта. Приходите к нам за покупками. Наш адрес: Саратовское шоссе 38, телефон 68-64-46.
2: Беру пассажиров по пути.
3: А я перевожу грузы.
4: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
5: Магазин «Плитка» на базе «Кристалл». Отличный выбор керамической плитки. Постоянное обновление ассортимента, бесплатная разработка компьютерного 3D-дизайна и доставка для наших покупателей. Напротив остановки «Бегемот», вокзальная 21.
6: Звоните 68 12 12.
7: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Рос 9, улица Ленина 107, плюс 7, 937.
8: 801-89-92. Закажи жалюзи на Минской 16 и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
9: Больше не нужно бояться. Только в Омега Клиник. Процедуры ФГДС, колоноскопию, бронхоскопию можно пройти под наркозом. С комфортом, без боли и стресса. Запишитесь на консультацию прямо сейчас.
10: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
11: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
12: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Риттер Спорт» в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
1: в «Ленте».
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
6: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
8: Крош, это ты?
9: Ты елки-голки. А кто еще-то?
10: Новое измерение приключений.
11: Крош с ежиком. У них терминал.
12: Доигрались.
13: Смешарики сквозь вселенные.
14: Елки-голки.
13: В кино 6 августа.
15: Категория 6+.
16: Авторадио.

нас же с вами дельтаплан несет не к началу дня, а к его финалу, друзья. Но что прекрасно, именно финал у нас выдастся зажигательным. Через 20 минут в эфире радиоверсия фестиваля «Большая дискотека Авторадио». Это значит, что уже совсем скоро ваши ноги пойдут в пляс под танцевальный микс из хитов любимых артистов. Я, Владимир Бодров, призываю вас в 6 вечера делать Авторадио громче и до финала этого часа также оставаться с нами.

0: Реклама. Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
1: Столовая .рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
2: Мыши, крысы, тараканы, комары, клещи, блохи, плесень, грибок, неприятный запах. Мы не дадим им ни единого шанса. Дезинфекция «Сеспомор». Обрабатываем все. От квартиры до склада, от дачи до подвала. Быстро, эффективно, действуют скидки. Честные отзывы на Яндексе – наша лучшая рекомендация. Вызывайте «Сеспомор» 917-027-91-73. 917-027-91-73.
3: Нужна вентиляция? В полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
4: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Трнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8 967 5650.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 6 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. В этом выпуске об основных событиях дня.
0: Про главное.
2: С сегодняшнего дня накопительные пенсии россиян вырастут на 17,3%, а срочные пенсионные выплаты на 19,32%. Изменения затронут более 160 тысяч граждан. Также с 1 августа самозанятые в России, которые присоединились к эксперименту по добровольному социальному страхованию, смогут выходить на оплачиваемые больничные. Выплаты составят 1444 рубля и 1920 рублей в зависимости от размера взноса в социальный фонд. Помимо прочего, налоговые уведомления налогоплательщикам физическим лицам с сегодняшнего дня будут по умолчанию приходить в личные кабинеты на портале госуслуг. При этом, как и прежде, можно обратиться в любой налоговый орган, обслуживающий граждан или в уполномоченное МФЦ, и получить там налоговые уведомления в традиционной форме на бумаге. С августа вводится уголовная ответственность за нарушение требований законодательства при заключении договора об оказании услуг связи с иностранными гражданами и лицами без гражданства. За такое нарушение предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 1 года. Помимо этого, усилена уголовная ответственность за незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни граждан, а также за нарушение тайной переписки и телефонных переговоров. Если преступление совершено из корыстной заинтересованности, максимальное наказание составит до 4 лет лишения свободы.
0: Про страхование.
2: С 1 августа водители получили право на возврат части стоимости полиса, если они отказываются от ОСАГО до даты начала его действия. Также из пункта правил обязательной автогражданки исключено упоминание фиксированной суммы лимита при наличии разногласий у участников ДТП. Вместо конкретной цифры в документе теперь закреплена прямая отсылка к норме федерального закона об ОСАГО. Кроме того, скорректированы правила в части перечня документов, передаваемых при заключении договора страхования.

0: ситуации. Сложная обстановка из-за дождей сейчас в Приморском крае. Сегодня на Спасский округ вылилась больше месячной нормы осадков. Вода залила частные дома, угодья и дороги. У одного из сел потоком полностью смыло деревянный мост. Восстанавливать его начнут только после спада воды. Однако Примгидромет прогнозирует в ближайшее время ухудшение обстановки, особо на юго-западе региона. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 79 рублей 46 копеек. Курс евро, установленный Центробанком – 91 рубль 19 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио.

та любовь, что между нами, яркое свидетельство того, что стартовала большая дискотека Авторадио, и что с этой самой минуты мы начинаем танцевать, зажигать, подпевать хитам любимых артистов. Меня зовут Владимир Бодров, всех, кто с нами, приветствую в радиоверсии грандиозного фестиваля, в рамках которой мы не только вспоминаем, как круто нам было 4 июля на стадионе ВТБ-арена, но и предвкушаем наши будущие встречи в стадионном формате. В ближайшие 3 часа мы именно этим и займемся, поэтому делайте громче и танцуйте.

0: продолжим уже очень скоро. Погода.
1: Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 28 градусов. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 17, плюс 30 градусов. Ветер северо-западный 8 метров в секунду.
0: Реклама. Ищите домашнюю технику, которая не подведет? Магазин «Атлант» представляет легендарное качество для вашего дома. Холодильники и стиральные машины «Атлант», плиты и духовки «Гефест» созданы для уюта. Приходите к нам за покупками. Наш адрес: Саратовское шоссе 38, телефон 68-64-46.
2: Полный спектр амбулаторных гинекологических услуг в диагностическом центре «Гиппократ». Не откладывайте заботу о себе. Звоните 927-225-60-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на jaluzinsk.ru. Договорись с солнцем.
4: Балаковская «Волжанка» – ресторан с историей. Мы знаем, как сделать ваш праздник идеальным. Два банкетных зала – до 60 и до 200 гостей. Опытный персонал, вкуснейшая кухня, интересная подача блюд и особенная атмосфера. Балаковская «Волжанка» – история, проверенная годами. Академика «Жук» – 10, 8 937 2 555 444.
5: Внимание, Балаково! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балаково. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балаково. 22 15 22.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Кирсанова, 135/6, город дверей. Город
1: дверей. Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Роз 9, улица Ленина 107, плюс 7 937 801 89 92.
2: Иногда достаточно одного взгляда в зеркало, чтобы захотеть перемен. Пластический хирург из Саратова Шварцман Игорь Анатольевич – врач с большим опытом работы, ведет консультативные приемы и выполняет пластические операции лица и тела. И теперь прямо в Балаково, в Омега-клиник.
3: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
4: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
5: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: и снова танцуем. Реклама.
1: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Links Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замену.

всему на суточно. 6+. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Авторадио. Это большая дискотека «Авторадио». Главные звезды. Главные хиты.

что мы вам дарим, возвращать совсем не обязательно, друзья. Тем более, что это, как правило, положительные эмоции, а ими, извините, не разбрасываются. Да, лично я, Владимир Бодров, предлагаю аккумулировать все то, что нам удается получить. Тем более, что большая дискотека Авторадио этому прекрасно способствует. Продолжаем вместе зажигать.

0: Реклама.
1: Столовая.ру – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
2: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
3: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова, Тарнавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-5500.
4: Тополиный пух, жара, июль.
5: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
6: Хотите вернуть молодость и уверенность? В Омега Клиник помогут раскрыть вашу красоту. Пластическая хирургия для лица и тела, коррекция век, подтяжка лица, липосакция, эстетика груди и многое другое.
7: Скидка 15% на пластические операции все лето.
6: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
8: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
9: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: и снова танцуем.
1: Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: РВВ, ОГРН, 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 вечера в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вы слышите?

лучше, быстрее, сильнее. Достижение — это, конечно, круто, друзья, но и отдыхать тоже, согласитесь, нужно уметь. Большая дискотека Авторадио подарила нам с вами такую возможность 4 июля на стадионе ВТБ-Арена. Ну и, к слову, дарит ее теперь каждые выходные в радиоверсии музыкального фестиваля. В этом часе продолжаем танцевать и зажигать. С вами по-прежнему я, Владимир Бодров, и всех призываю делать громче и наслаждаться большой дискотекой Авторадио.

0: радио. Продолжение следует. Авторадио. Погода.
1: Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 26 градусов. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 17, плюс 30 градусов. Ветер северо-западный 8 метров в секунду.
0: Реклама. Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
2: Компания «Гефест Рост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест Рост», Трнавская, 14, офис 4. 301.
3: Телефон 8-84-53-39-02-24.
4: В Центре проктологии «Омега Клиник» представлены все самые современные методы диагностики, лечения и профилактики геморроя. Мы с максимальным тактом подходим к деликатным проблемам наших пациентов. С помощью малоинвазивных методик и консервативных методов наши врачи избавят вас от геморроя за один час.
5: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
6: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
7: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: первый фильм со смешариками.
1: Это какая-то игра, да?
2: А почему компьютер на корабле сказал, что мы врежемся в Сатурн?
0: Смешарики сквозь вселенные.
3: Ёлки-иголки!
0: В кино 6 августа. Категория 6+.
4: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
5: Хватит заставлять родных работать.
6: А мне что, все красить?
7: Нет, только весь дом.
5: Собери родных в кино и смотри семейную комедию «Старый орел». Уже в кинотеатрах.
0: 12+.
8: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Зиверт, Наваи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
0: Авторадио. Главные звезды. Главные хиты. Это большая дискотека Авторадио. Главный танцпол этого лета.

самые настоящие танцы здесь, в эфире первого автомобильного, потому что специальная танцевальная программа «Большая дискотека Авторадио» только набирает свои обороты, и впереди еще море хитов в едином миксе. Друзья, я, Владимир Бодров, с превеликим удовольствием продолжу их вам дарить, а вы тем временем зовите друзей, близких, знакомых и вместе зажигайте так, как умеете только вы.

0: Реклама.
1: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова 22 15 22.
2: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
4: Когда волосы начинают редеть, это замечаешь не сразу, но уверенность уходит быстро. Теперь в Балаково, только в Омега-клиник, есть решение. Пересадка волос у врача Ярцевой Софьи Андреевны. Запишитесь на комплексный осмотр и консультацию уже сегодня.
5: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
6: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
7: 18+. Иметь противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио. 44 82 81.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 8 вечера.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вы слышите?

0: нельзя. Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня? Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Погода. Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 26 градусов. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 17, плюс 30 градусов. Ветер северо-западный 8 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Тополиный пух, жара, июль.
4: Закажи жалюзи на Минской 16 и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
5: Мы заботимся обо всех. Но когда мы в последний раз позаботились о себе? В Омега-клиник женщины получают возможность спокойно обсудить свою ситуацию с хирургом-гинекологом Александром Анатольевичем Шапоровым из Санкт-Петербурга и узнать, какие современные органосохраняющие методы подходят именно в их случае. Запишитесь на консультацию. Телефон 46 20 20.
6: 18+, имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Реклама на Авторадио.

0: рекламы и снова танцуем. Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ВВ. ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2019.

пока, страна родная. 4 июля на стадионе ВТБ-арена мы с вами в очередной раз в этом убедились. Решили, что большая дискотека Авторадио не должна заканчиваться. И теперь каждые выходные у вас появляется возможность вновь прочувствовать этот вайб. До финала этого часа я, Владимир Бодров, еще не раз этому поспособствую. Ну а вы просто делайте громче и также просто наслаждайтесь.

0: уже очень скоро.
1: Реклама. Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-00.
2: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
3: Женщины умеют ждать, пока дети вырастут, пока закончится отпуск, пока станет меньше работы. Только здоровье редко спрашивает, удобно ли сейчас. В Омега-клиник консультирует хирург-гинеколог Александр Анатольевич Шапоров из Санкт-Петербурга. Современные органосохраняющие эндоскопические операции помогают сохранить привычный ритм жизни, когда они показаны. Не ждите подходящего момента. Начните с консультации. Телефон 46-20-20.
4: 18+, имеет противопоказания, необходимо консультироваться со специалистом.
1: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21 час.
0: Авторадио.

0: улыбайтесь, господа и дамы, как завещал нам тот самый Мюнхгаузен. Ну а мы здесь, на Авторадио, продолжим делать все, чтобы улыбка ваша была искренней. В этом сезоне нашей фирменной игры мы не только раздаем частями 5 миллионов рублей, но и исполняем ваши самые заветные желания. Поэтому, если у вас есть мечта, самое время попытать удачу. Заходите на сайт авторадио.ру, меняйте гудки в мобильном на наш прекрасный гимн и уже с собственным шансом на мечту продолжайте наслаждаться эфиром первого автомобильного. В нем все так же я, Владимир Бодров. Здравствуйте.
1: Марш!

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 21 градус. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно. Плюс 17, плюс 30 градусов. Ветер северный 7 метров в секунду.
0: Реклама.
2: Иногда достаточно одного часа, чтобы идти по жизни легко. Если вас беспокоит варикозное расширение вен, в Омега-клиник в Балаково проводят современное лазерное лечение без длительной госпитализации с вниманием к вашему комфорту на каждом этапе. До конца лета действует специальное предложение – скидка 25%.

0: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио.

0: Реклама.
1: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега Клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением. Деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
2: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
3: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
1: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22 часа в Москве.
0: Авторадио. Номер

Выходные, они на то и выходные, чтобы отдыхать и как можно меньше думать о работе. Поэтому я, Владимир Бодров, призываю вас все дела откладывать и делать громче авторадио. В этом часе еще больше ваших любимых хитов. Наслаждайтесь.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио. Номер.

Зато нет ничего проще, чем оставаться в компании с Авторадио. Тем более, что сегодня слушать нас можно не только по классике в приемнике. Друзья, к вашим услугам и плеер на сайте авторадио.ру, и наше официальное мобильное приложение, и умная колонка, которой достаточно, так и сказать, включи Авторадио. Выбирайте то, что удобнее, а я, Владимир Бодров, с большим удовольствием составлю вам компанию. Мы едем дальше. И нигде

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

ночью только влезала с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

Авторадио. Первое автомобильное радио. Полночь в столице. Авторадио. Номер

дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на задние, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио.